взгляды, чекает расистил. Тебя ставит в парадайз, да спокойно, кем меньше. Лютуют